0: Точно е 23 и 30 минути. Бубамара радио.
1: Оставлен сам веч. Друго лето че. Откад мина